0: Радио Макс.
1: Слушайте другой программ Красного Радио, 1376 эпизоду серии «Миссия Welcome to the Club», односно «Добро дошли в клуб». David Tort, Annie Funk, Extended Mix, слушайте, потом только через «From Bromance», «You Can Dance», Extended Mix, «Rez and David Keys», «Just Can't Help It», Extended Mix. Эмиссия настанилась, «Кей Мэккей», «Монсер», Extended Mix, так только следи «G-Lover», «Ready, Steady, Go»,